А пока доставай сигарету, мы закурим, братишка, с тобой. Мы закурим, братишка, с тобой. Мы закурим,